Хашиг дайшчуга тупо. И дамикшмшта тукко. Мачи туманстяши нохкичиг дайшчуга тупо ан хамой. Нанишипо. Нанишико потони токшка. CJWE мохкинстис.